Ну, как пример, у нас, допустим, компания «Автотор», которая производила ранее автомобили, они были европейские, ну, европейские страны решили, значит, отвернуться от этого, ну, это их выбор. Фактически третий год развивается завод и по строительству именно китайских автомобилей, да, китайских марок. И достаточно динамично. Благодаря этому у нас на этом только предприятии запланировано более 12, к открытию 12 мини-заводов, которые будут делать комплектующие. И здесь сегодня нет стандартных мер поддержки. Да? То есть мы конкретно с каждым инвестором за руку берем его и проводим вместе для того, чтобы его инвестирование в регионе было успешным. Мы здесь все-таки за индивидуальный подход, потому что у каждого инвестора, значит, у него свои планы, да? То есть есть свои особенности. Поэтому индивидуальный подход –